Дети. То есть при поиске вечного, да, или другими словами, при поиске сущего или существующего, мы не тенети, то есть мы отвергаем то, что не подпадает под определение вечного. И вот если мы движемся таким образом, этого метода дедукции, то есть мы отвергаем то, что не может быть вечным, мы приходим к пониманию, что единственное, что вечно в моем мире, это я сам.

Бхагавата Пурана описывает это, древние книги тоже, что да, люди часто не могут пережить потери, большие потери. Они зависимы от потерь и приобретений. Хотелось бы, конечно, приобретать бы только, понимаете? А вот терять никто не хочет. Но там говорится, потери будут, потому что все, что приобретете, обязательно потеряете. Мир устроен так, он ритм такой жизни. Получаете, потеряете. Так вот, как не терять, вопрос. Как не страдать при потерях? Ведает один ответ. Совершайте жертву. Не потеря, а жертва. И вы ничего не потеряете. Вкладываете то, что вы имеете, в нужное русло, и вы никогда не потерпите неудачу в своей жизни. Это что-то сродни бизнесу. Вкладываете в нужное дело. Правильно нужно вложить свой капитал. Он увеличится только на самом деле. Поэтому и говорится, что если мы правильно поступаем с тем, что мы приобретаем, правильно, значит, в добром направлении, в добродетели, то зло не проникнет в нашу жизнь, разрушения не будет, разочарования не будет, будет увеличивающееся внутреннее счастье, независимо от возраста, независимо от состояния здоровья, независимо от каких других факторов, потому что мы с вами внутри независимы от этого всего. Не так ли? Какое-то независимое сознание внутри меня говорит, я не хочу старости. Как это так вообще? Это же естественный закон природы. Почему кто-то внутри меня отказывается от этого? Естественно, закона природы. Не соглашается с этим. Я не хочу болеть. Нет, я отказываюсь. Я не хочу тем более умирать. Это ужасное потрясение, когда мы теряем вот близких родственников. И тем не менее, законы суровой жизни насильно это делают надо мной. Хотя я согласен, не согласен. Никто меня не спрашивает, смотрите, что мне с этим делать. И, собственно говоря, вопрос весь о страданиях связан с бесстрашием. Есть люди, которые очень боятся страданий, есть люди, которые бесстрашны. Они не страдают в этом мире. Они по-другому это переживают совсем. Они не замечают страдания. Матрас, паршас, туканту, яши, тошна, сука, дука. Да? Агама паяна, нитям, стам, ститикшаства, барата. Можно это пережить так, что вы даже не заметите. Вот о чем речь идет. Возвыситься над этими понятиями счастья и несчастья обычно. Если говорить о санскрите, то счастье и несчастье, в обычном смысле слова, описывается терминами сукха-дукха. Сукхам – двусложное слово. Кхам означает пространство. Су – много, очень. Так, усиленно. Приставка усиливает это значение. То есть много пространства. Кхам – пространство. Большая квартира – прекрасно. Большая машина. Мы едем отдыхать куда? Много воздуха, много солнца, запас денег. Сукхам, это хорошо. И духам, наоборот, узкое пространство, недостаток. Подобно тюрьме, кокону, футляру. Это духам, маленькая квартира, денег не хватает, понимаете. Разума тоже мало, тесно, не могу понять многие вещи. Я хочу, пытаюсь, но нет способностей. Это все дукха, сукха описывается на санскрите. Вот обычные понятия. Но есть еще один термин, описывающий счастье. Но это уже другое значение. В санскрите много значений, то есть много оттенков. Ананда. Ананда – это другое представление счастья. Независимо от пространства и времени, ананда означает блаженство внутри себя самого. То есть я сам, как себя чувствую? Мы смотрим, как у тебя настроение? Ну так, ничего, ну жить можно. В основном мы вот так делимся друг с другом. Очень редко, как настроение? Прекрасно, что вы. Я уже последние годы просто от счастья умираю. Нет, такого не бывает, вы говорите. Поэтому не бывает такого, знаете, безоблачного счастья, мы говорим. Верно. На внешнем уровне не бывает. А внутри бывает. Это вопрос сознания, понимания вещей.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

самый первый пункт, который нужно уяснить всем мужчинам и женщинам. Это природа мужчины и природа женщин. Все вы, наверное, знаете, в ведической астрологии есть такие планеты, как Солнце и Луна. Можете мне подсказать, Солнце – это дающая планета или принимающая? Точно, 100%. Хорошо. То есть Солнце – это дающая, а Луна – принимающая. То есть она светит отраженным светом. Согласны? Вы можете сказать, что Луна менее красива? Нет, она по-своему красива, но она более прохладная, да? Но она принимает свет Солнца. Вот она сначала его приняла, а потом отразила. Это понятно, да? Так вот, женская и мужская природа – это то же самое. Мужчина – он дающая сторона, а женщина – грациозная, принимающая и потом отражающая этот свет. Вот когда рассказываешь про Солнце и про Луну, это вроде как бы понятно. Но когда мы переходим к практической жизни, мы вдруг понимаем, что женщины, причем принимающая, это не обозначает, что только хорошая. Она может принять и какое-то, допустим, какое-то наставление, принять даже какую-то строгость со стороны мужчины, но она должна уметь принимать. То есть ее природа, она более мягкая по своей, да, природе женщина. И Луна, ее свет более мягкий. Но попробуйте принять, если вот ваша энергия Солнца, вы направлены именно, это идет как бы энергия от вас к внешнему, да, миру. А Луна, наоборот, она извне принимает в себя. Если мы представим себе чайник и чашечку, да, то есть, допустим, из чайника льется вода в чашку, да, чаша – это женская энергия, а из чайника мужская, да, даже физиологически мужчина дает семя, а женщина должна его принять. Если женщина начнет давать, то она на себя, конечно, может взять роль чайника, а мужчина – чашки, но это будет неэффективно. К сожалению, на вот этом вот, так сказать, на этом пункте спотыкается огромное, если не подавляющее количество людей. Женщины не умеют принимать, а мужчины, соответственно, из-за того, что женщина не умеет принимать, мужчина перестает учиться давать. Это взаимная, так сказать, проблема, но, как правило, поскольку женщина, она больше связана с отношениями, то всегда лучше начинать с женщины. Обоих, и мужчина, и женщина, может способствовать изменению другого человека. То есть, скажем так, если женщина хочет, чтобы мужчина больше отдавал, на что 95% россиянок жалуются мне на своих консультациях, что они не получают от мужчин то, что они хотят. Любви, подарков, зарплаты, ну и так далее. Мужчины жалуются, что женщины их не ценят. А что такое оценить? Это принять, да? И так далее. Не ценят, не восхищаются, потому что когда вы восхищаетесь, вы принимаете энергию этого человека и говорите «да». Это то, что действительно. То есть, если, допустим, женщина, она бы научилась принимать, грациозно то, что ей дают, а она бы автоматически мужчину делала мужчиной. Вообще-то, если по большому счету, если мы скажем, что такое счастье, вот именно в отношениях мужчина и женщина, можно это очень просто выразить. Вот вы себе, наверное, даже запишите, потому что потом забудете. Женщина счастлива тогда, когда она себя чувствует женщиной. А мужчина счастлив когда с той женщиной, с которой он себя чувствует мужчиной. Если кто-то с этим не согласен, можно будет потом поспорить. Но на самом деле, любому мужчине нравится женщина, с которой он себя чувствует мужчиной. А женщине нравится мужчина, с которой она себя чувствует женщиной. То есть фактически получается гармония. И у каждого из нас есть мужское и женское начало. Причем у женщины это начало более, по идее, должно быть более выражено, а мужское начало как бы несколько в тени. У мужчины наоборот. И вот когда мы встречаем человека противоположного пола, который признает наше природное начало, вот в тот момент мы как правило, счастливы. То есть для этого не обязательно какие-то необыкновенные действия. Иногда бывает, что достаточно очень каких-то простых вещей.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

0: милость Бога, всего самое лучшее всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

0: первую очередь, как показывает практика, ну это такая европейская, конечно, статистика американская, что в первую очередь люди тратят время на путешествия, на всякие переезды, там съездить, ну туризм туда-сюда, помотаться, поездить по свету, к родственникам, навестить и так далее. И этот туризм или путешествия их называют бесцельными или бесполезными. Почему? Да, можно задаться вопрос. Ведь сам, ну, туризм, это же, ну, разве это плохо, да, расширять свой кругозор.
1: Спорт
0: и далее,
1: такой определенный.
0: Да, да, на самом деле. Но дело в том, что туризм сам по себе, он, к сожалению, практически ничего не дает. Ни душе, ну, практически не телу в этом возрасте. То есть можете спросить у профессиональных туристов, да, а вот зачем вы вот вы все ездите и ездите, да? И ответы, они, как правило, стереотипные. Ответ очень простой. Ну, в смысле, вот, а что еще делать-то, да? А на что еще это время-то его тратить? Как его еще убивать? У меня один знакомый был, познакомились. Он был в другом городе, читал лекции. Он такой профессиональный, что ли, или полупрофессиональный турист. Ну, у него зарабатывает на жизнь себе этим, экскурсии водит по окрестностям, рассказывает разные интересные истории. И ему однажды задали вопрос в моем присутствии, я так очень сильно порадовался этому вопросу. И он сказал: скажите, вот, а ну как вы хотите встретить старость, или вообще, как бы вам хотелось умереть, даже его спросить? Он сказал: я бы хотел умереть вот с рюкзаком за плечами. Ну, возможно, с его точки зрения в этом есть что-то такое очень романтичное.
1: Ну, ведь это как-то вот, ну, нестабильненько.
0: Ну, во-первых, да, непонятно, повезет, не повезет. Можно, может, и без рюкзака вдруг не вовремя смерть нагрянет. Ну, потом, ну и даже если с рюкзаком, ну и что? Да, и что это вам дает? Потому что смерть и, в общем-то, наш рюкзак, и все равно. С рюкзаком или с чем-то другим. Вот. То есть это тот же самый ответ. А что еще делать? Да? Ну, ладно, сейчас мы придали вид какой-то романтики туристической. Ну, а толку-то от этого? На что еще тратится время? На хобби. Да, марки собираем, спичечные этикетки, монетки. Ну, монетки еще туда-сюда, на денежные знаки, купюры. Вот. Но тоже бесполезное хобби. И бесполезное в том же самом смысле. Ничего из того, что здесь накоплено, в следующую жизнь взять с собой не удастся. Да? Коллекция марок, да, представляете, ее придется оставить здесь. Да, ее не захватишь никак. Коллекцию денежных знаков тоже.
1: Да.
0: Увы. Вот. Ну, еще в этом возрасте, так, опять же, по статистике, следует зарабатывание денег, домашние заботы, хозяйство. Ну, для постсоветского пространства это дача, безусловно. Знаете, да, дача – это вообще святое дело. Если еще не слишком холодно или уже не слишком холодно, все, все на дачу, дачные автобусы, выезжаем, электричка, и там ночуем, днюем, свой урожай выращиваем. В ветках, то есть вот в этом разделе чакра-види, там предлагается задуматься над одним простым вопросом. То есть такому человеку рекомендуют задать вопрос. Вот скажите, вот всем этим, да, вот тем, чем вы занимаетесь в это время, вы и так уже занимались всю жизнь. Всю жизнь вы это делали, и сейчас вы продолжаете делать то же самое. Неужели вы до сих пор еще не поняли, да, что это не принесло того счастья и мира в сердце, о котором вы так долго мечтали? Вот активность седьмой чакры, сахасрара чакры, она как раз позволяет человеку на собственном опыте понять этот момент. Для кого-то это будет очень болезненно. Да? Человек оглядывается назад и видит, что называется, беговую дорожку. Там он все время гнался за каким-то результатом, вперед, первым разорвать эту финишную ленточку. Он разрывает ее и видит, что за ней следующее.
1: Угу.
0: Всю жизнь вот этим занимался.
1: Да.
0: А счастья как не было, так и нет. Итак, кроме путешествий, кроме бесполезных хобби, человек может посвятить себя зарабатыванию денег, с домашним заботом, хозяйством. Ну, в России это дача, безусловно, святое место, да, потом и кровью политый огород, чтобы собственные огурчики, собственные кабачки, неважно, что они получаются в совокупности дороже, чем на базаре, неважно, зато свои. Ну, в общем, святое дело, дача. Вот. Самое главное, что дает человеку сахасрара чакры в этот период, это способность осознать, то есть понять на самом деле, не просто в теории, да, а вот глядя на свою собственную жизнь, на собственном опыте, понять, что все то, чем я занимался до сих пор, и то, чем я продолжаю заниматься, это не принесло желаемого счастья в сердце. Мира в сердце, покоя, счастья, то, о чем мечтали, как не было, так и нет. То есть это время, когда человеку дается шанс, да, возможность, силы для того, чтобы начать отходить от всей мирской суеты и все больше

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания, сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую.

Правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи. Созвучий смерть.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

душа попадает в чрево матери, ну, разными путями. Ну, есть такие чудесные, скажем так, зачатия. То есть, когда приходят высшие существа с райских планет, или, может быть, даже из духовного мира, и они зачинают в женщине, которая спит, то есть ее тело спит, а тонкие тела, они в этот момент не спят. И происходит секс, но когда женщина просыпается, она ничего не помнит. То есть как будто и не было ничего. Девственность ее сохраняется, потому что те, кто приходит с высших райских планет, они имеют тонкие тела, и, в принципе, как бы, ну, половой орган такого существа, он не может нарушить девственность физического тела. Как бы вот так. Есть зачатие, когда просто приходит полубог или какой-то мудрец, и он просто берет самого полового акта как такового не происходит, просто он берет семя у себя из тела и кладет семя прямо в матку физического тела. Так происходит. Ну, то есть разные варианты вот такого непорочного зачатия, и, в принципе, в этом нет никакого чуда. И раньше очень многие женщины, так скажем, святые, зачинали детей подобным образом. Ну, потому что было время другое. В Индии это есть до сих пор. Но это, в общем, как бы не настолько то есть информация о таких рождениях, она не настолько широко распространяется по миру. Почему? Потому что вот таких цивилизованных обществ, достаточно цивилизованных, любят воплощаться святые души, которые отрабатывают, специально воплощаются, отрабатывают какое-то количество лет оставшуюся карму и потом уходят. Им не надо, чтобы о них знали. Не надо. Им нужно просто отработать и уйти. Вот. И, в принципе, в Индии это до сих пор как бы есть такие случаи. Но в основном души приходят с дождем на землю, и они через разные виды пищи. Сначала они попадают в тело мужчины через разные виды пищи, и потом душа опускается из пищевода, она опускается вот в жидкость, где сперматозоиды, семенную жидкость. И потом вот в половом акте, в сперматозоиде, она попадает в матку. И так происходит слияние сперматозоида с яйцеклеткой, и так, значит, зарождается тело. Есть еще разные виды, как бы, попадания души в тело матери, но мы сейчас говорим не об этом. Мы сейчас говорим о том, что смерти как таковой не существует. То есть тело вот зародилась, образовалась из яйцеклетки и сперматозоида. Душа получает тело. Тело болеет, стареет и умирает. То есть строго отработка каких-то уроков. И душа, прежде чем прийти на землю, она уже знает, какие уроки она будет отрабатывать в этой жизни. И раньше, когда, в общем, когда на нашей планете жили цивилизованные люди, вот этот процесс смерти, он не вызывал страха. Потому что люди прекрасно знали, как нужно встречать смерть своего тела, смерть тел близких родственников, знакомых. Как сделать так, чтобы душа, какая бы она ни была, вот там, в тонком мире, когда она уйдет из грубого тела, ну, жила хорошо. И хорошо как бы проводила время до получения следующего физического тела.

целом экономика ведического общества была направлена на то, чтобы духовное возвышение каждого члена общества происходило. То есть на духовное развитие всех членов общества, всего человечества, скажем, как мы сегодня бы сказали. А если сравнить с нашей нынешней реальностью, то мы обнаруживаем, что это далеко не так. Очень маленький процент, по сути дела, экономических богатств страны, ресурсов, накоплений, потенциала направляется на духовное развитие. Более того, ну, фактически сейчас, если говорить откровенно, то практически ничего не направляется на духовное развитие общества, целенаправленно. То есть какие-то существуют, скажем, структуры, которые отвечают за культуру, допустим, у нас. И она, эта отрасль в целом находится в упадке, потому что люди не могут... По сути дела, современное общество напоминает общество, в котором отсутствует вот это ясное видение развития, хаос присутствует. То есть мы не видим, что на духовные цели устремлена система воспитания, образования, культуры, средств коммуникаций. Все это направлено на какие-то совершенно иные цели, и это не приносит в конечном итоге удовлетворения человеку. Ведическое общество было таковым, вот в количественном отношении, что более 50% всех производимых материальных благ направлялись на то, чтобы обеспечить духовное развитие общества. Это, кстати говоря, вот такой принцип, который последователи ведической культуры пытаются осуществить, чтобы каждый человек тратил значительную часть своих усилий на то, чтобы жертвовать на благо всего общества. Ну, скажем, 50% это, или там 30-20%, это, эти цифры могут быть разные для разных людей, но это должен быть принцип, то общество для того своего естественного гармоничного развития нуждается в том, чтобы разумные его члены жертвовали, фактически, за счет жертвы вот такой, жертвовали бы на общее благо. Современная цивилизация, она в этом отношении очень как бы эгоцентрична. То есть у нас люди в основном тратят свои доходы, накопления или общие какие-то фонды на более такие частные задачи, на более мелкие задачи, которые в целом не направлены на духовное возвышение людей. И поэтому большинство современных людей, к сожалению нашему, пребывает практически в неведении в отношении своего бытия, своей природы внутренней, своей окружающего мира, природы Бога, гармоничных способов существования в этом мире. Это, к сожалению, такова реальность. Мы видим это, что система образования и воспитания современные, очень несовершенные, не дают людям представлений о себе как о духовных живых существах. То есть большинство современных людей находится в рамках, в плену вот этой концепции телесного понимания жизни. То есть они считают, я – это тело, вот это материальное тело, которым я сейчас пользуюсь, каждый из нас. Вот это мировоззрение, миросозерцание, большинство людей разделяет это. Они считают, что да, вот это я тело. Соответственно, вот эти более тонкие взаимосвязи и представления подменяются вот этим грубым представлением, чисто внешним, телесным. И исходя из этого строится культура жизни современного общества. А именно, большинство потребностей человека в основном сводится к удовлетворению чисто телесных потребностей. То есть вот эти потребности играют преобладающую роль.

у женщины есть три представителя Бога на Земле. Первое – это мать, второе – это отец, и третье – это муж. Луна, Солнце, Юпитер. То есть это три планеты в благости, это три планеты представители божественных сил. И люди очень часто не понимают. Они спорят со своей судьбой, они недовольны тем, они недовольны всем. Они не понимают, что просто даже формальное выполнение каких-то наставлений, оно может драматически изменять судьбу. Например, ну еще, кстати, благословение стариков. Вот еще, это очень важный момент, немножко попозже поговорим. Например, ваш папа вас просит завести ему сегодня какую-то квитанцию. И вам это очень неудобно. Ну настолько, ну неудобно. Во-первых, у вас настроение сегодня не очень хорошее. Во-вторых, пробки в городе. В-третьих, можете ему воскресенье отдать. Это более удобно, когда, там, допустим, вы с ним и так увидитесь на семейном обеде. Но он вас попросил именно сегодня. И человек обычно начинает спорить. Ой, ну зачем? И начинается скандал. А на самом деле каждое наставление, если оно не противоречит дхарме, ну, если ваш, там, допустим, папа говорит, ограбь там пивной ларек или там выпей там бутылку самогона, но обычно родители такие вещи не просят. Или просят? Просят? Иногда просят, но такие можно не выполнять. Но все наставления, которые не связаны с нарушением дхармы, это фактически каждый раз у вас возможность отработать свою карму. И каждый раз это нужно делать с радостью. Это все равно, что вам сам Господь Бог разрешил что-то сделать для себя. Очень часто люди это не понимают, они родители воспринимают как бы, ну, просто как приложение. Но на самом деле это не так. И поэтому в ведических семьях к родителям относились с особым благоговением. И любая их воля – это фактически воля Бога. Но мы иногда не можем это расшифровать. А я замечала как бы в своей практике, что иногда бывает, допустим, если тебя попросили о чем-то родители, и если, ну, допустим, тебе вот неудобно это во время, ну, неудобно это сделать, или ты не хочешь это сделать, но если все-таки ты это сделаешь, ты потратишь время какое-то, ты потратишь силы, но вдруг с какого-то другого конца, в каком-то совершенно в другом месте начинает что-то для тебя открываться, то, что

было до этого закрыто. Я помню, как один раз у меня был небольшой перерыв между клиентами, может, полчаса. И в это время звонит мой папа и говорит: пожалуйста, я сейчас заеду, мне надо там перевести какую-то бумажку с английского на русский. И я помню, мне так хотелось там чай попить в это время. Эта бумажка была настолько, я могла бы там попозже заехать, все. Но я думаю, ладно, сейчас проэкспериментирую. Он завозит, я перевожу, и вот что-то и начинается вот в других областях, которые абсолютно, не связаны, начинает просто вести так, что ты не понимаешь, откуда это могло быть. А потом я, когда это начала практиковать, потому что, как и все дети, до моего знакомства с ведическими писаниями, я достаточно так легкомысленно относилась к тому, что тебя просят родители. И могла там сказать: давай попозже, давай то, давай сё. А когда я узнала о ведических знаниях, я просто, я экспериментатор по натуре, поэтому начала практиковать. И я увидела, что действительно, стоит тебе выполнить просьбу мамы или папы, именно так, как они это хотят. И у тебя начинает везение быть в тех областях, которые ты даже и не подозревал. То есть начинает тебе милость просто быть свыше. И поэтому с тех пор обычно дети, они слушаются, когда они маленькие, а уже взрослые, у них свое мнение. Мне кажется, что я наоборот, я сейчас их больше слушаюсь, чем когда я была маленькая. Я слушалась, но делала по-своему. А сейчас я знаю, что надо видеть за этим какой-то Божий

выбирайте или ребенок, или работа. Если у вас гормональные функции нарушены, кисты пошли расти, и вы упахиваетесь на работе, то семье надо решить, то ли жена работает, и мы без детей, то ли жена успокаивается, и мы зачинаем. Опыт моих друзей показывает, что жена перестает работать, дома сидит где-то около года, и потом получается зачать. Ну, женщина расслабляется, как-то успокаивается, у нее начинает все работать нормально. Если она напряжена, бегает, прыгает постоянно по Москве, с Авраской бежит все время, то зачатие не так, возможность уже ниже. Ну, все зависит опять же от возраста. Допустим, если женщина, девушка молодая, она может и работать, и зачать без проблем. А если уже в возрасте женщина, и она хочет и работать, и зачать одновременно, энергия не может в разные стороны идти одновременно. Она или вверх идет, или вниз. Если вы хотите, чтобы вниз шла, то есть чтобы было зачатие, для этого нужно как-то решить с мужем вопрос о том, работаете вы или, может быть, работать меньше. Вот так вот. В общем, выбирайте или деньги, или ребенок. Одно из двух. Это важно. Важно понять. Некоторые думают, что и то, то одновременно можно. Нет. У женщины или она расслаблена и спокойна. Если у вас жена дерганная, напряженная, нервная, у ней нарушен цикл, у ней болезненные месячные, она постоянно вас пилит, это значит, что ей надо, наверное, бросить работу. Ну, надо как бы меньше работать ей, значит, надо. Она успокоится дома, будет пирожки вам печь, блинчики, чирикать с подружками по телефону и рожать детей. Так работает женская энергия. Она любит печь пирожки, чирикать по телефону и рожать детей. Работать не любит женская энергия. Если женщина работает, она перенапрягается, и ей тяжело уже зачать детей. Тяжело зачать, и уже может не получиться. Но если вы, мои дорогие, курите, то тогда я вам ничем помочь не могу. Это дело надо бросать. И мужчинам, и женщинам это бред полный. Думать, что мы зачнем хорошего ребенка и будем курить при этом. Это бред полный вообще. Это однозначно, вы разрушаете здоровье своих детей. Особенно женщины курят, они вообще бесплодными становятся чаще всего. Есть еще одна вещь очень опасная, это аборты. Есть статистика медицинская такая жесткая, которую не все знают, что если женщина, которая не рожала детей, делает аборт, вероятность развития бесплодия очень высока. Я даже не хочу вам называть процент, чтобы вас уши не повяли. Понимаете? То есть риск колоссальный. Вот детей нет, забеременела, все, тю-тю, надо рожать. Никаких абортов, понимаете? И вообще, как бы, аборт – это не самый лучший вариант. Это также развитие злокачественных опухолей, вероятность возникновения рака матки или груди у женщины возрастает многократно. Ну, Бог дал ребенка, и слава Богу. У меня был один случай, одна женщина, она пришла к астрологу, и он ей сказал, у вас 5 детей должно быть. Она говорит, у меня только 2. Она уже в возрасте. Он ей говорит, нет, у вас 5. Она говорит, нет, у меня 2. Я говорю, подумайте хорошо. Он ей говорит, подумайте хорошо, куда делись 3. И она заплакала. Вы поняли меня, да, о чем я говорю? А 3 она выкинула из матки просто. Вот куда делись 3. То есть надо просто как бы думать головой немножко, изучать, как жить правильно, чтобы не терять свои возможности в жизни.

Это написано в Ведах. Мы меняем тела, и поэтому меняем представление о жизни, меняются наши отношения. И что же мы должны понять? Что я не это тело. Я меняю те одежды. Вот так, так мы меняемся, меняем настроение, меняем прически, меняем костюмы, меняем тело с пищей. Я не сам это делаю, я не знаю, как это происходит. Это машина. Биологическая машина, которую я должен заправлять, она же живет по своим законам. И вот я должен знать эти законы. Если вы хотите быть счастливы в этом теле, вы должны знать, как питаться, как отдыхать, как возвышать ум, занимаясь йогой. Нужно омовение ума делать каждое утро. Так же, как мы умываемся омовение каждое утро, чистую одежду одеваем с утра пораньше, проснувшись, нужно сразу заняться умом после омовения. Снова возвысить мысли, чтобы выйти, что-то делать. Иначе мы не готовы быть счастливыми. Проснуться нужно, обрадоваться, счастье испытать с утра. Ананду. То есть с утра просыпаемся и снова деньги, деньги, деньги, работа, работа, работа. Снова мы загружены с утра пораньше. Это несчастье. Это нирананда, мы теряем счастье. С утра нужно подниматься, потому что в это время никто не работает. 4 утра никто работать не будет. Все спят мертвым сном. А если просыпаетесь в 4 утра или в 5 утра, хорошее время, особое время. Можно забыть на это время, что у вас есть семья и работа. Это очень интересный опыт. Можно вспомнить, кто вы на самом деле. И насколько вы увязли в этой рутине, этой жизни, как она связала вас. Сколько обязанностей, сколько аскезы, сколько труда, сколько планов несбыточных. И тут вот прояснится все в этой медитации. Но это нужно делать каждый день регулярно. Когда-то люди делали это. Это не что-то новое. Мы просто забыли. Кто-то называет это молитвой, кто-то медитацией. Не суть важно. Возможно, вы сами найдете себе духовную практику. Только, пожалуйста, выберите правильно. Лекарство должно быть правильное. Иначе без толку. Поэтому, пожалуйста, изучайте веды. Все священные книги хороши, но их трудно понять сейчас. А веды разъяснят. Все до деталей. Ничего не ясного не останется. Там столько знаний заложено. Изучайте. Всю жизнь читайте. Никогда не останавливайтесь в процессе обучения. Всегда учитесь. И всегда будете счастливы. Открывайте себя. Открывайте заново этот мир. Называется Ананда. Навайяванамча. Обновляйтесь. Это же мистика. Каждое утро вы встречаете восход, и каждое утро вы радуетесь. Ну как это получилось? Уже видели же вчера. Но всякий раз, когда вот появляется край солнца, ах, говорите, Боже мой, значит, вы живете. Значит, у вас проблем нет. Вы способны радоваться. Вот это и есть жизнь. Это наша природа. Быть счастливым. И мудрый человек в этой жизни выберет только то, что дает ему мудрость, счастье и знание. И ничего остального. Остальное он даже просто не заметит. Вы богатые, ничего страшного. Это пройдет. Вы бедные, не переживайте, это тоже пройдет. Вы мужчина, это тоже пройдет. Вы женщина, не беспокойтесь. Вы душа, помните об этом. Будьте счастливы. А потом уже, пожалуйста, вспомните, что вы мужчина, женщина и все остальное с этим знанием. Это будет очень полезно женщинам и мужчинам. И что у вас есть семья и работа. Или деньги. И вы будете знать, что с этим делать. Чтобы увеличить счастье, а не уменьшить. Чтобы не замкнуться в своем успехе. И не скорбеть в своих неудачах. Нужно познать, кто же я на самом деле. Вечная душа. Частичка любви и счастья.

Из перламутра и агата, из задымленного стекла, так неожиданно поката и так торжественно плыла, как будто лунная соната нам сразу путь пересекла. «Ганга, Ганга, приди, Ганга!» — повторяли мудрецы. «Хара-хара Ганга, Джай-маха Ганга!» — застывал звук в каждой капле росы. Земля дрожала от накатывающего бремени. «Джай, Ганга, Шри! Джай, Ом! Джай, Ганга!» — разносил ветер гимна святых. Среди лесов и скалы вторили каждому священному слогу имени. Эфир сгущался над сумерками на неземной высоте. Белая пелена велась меж звезд. Созвездия цеплялись за ниточки ее подола. «Пожалуйста, спустись!» — шептало все пространство. Звук трех миров вошел в унисон мольбы и надежды. От новорожденного младенца до полубога в сердцах простых людей восходила вера жемчужным повекам. «Я разобьюсь!» — воскликнула она. «Стоит мне бросить отсюда даже взгляд на предначертанную даль, как взор разбивается о скалы, платы и твери застывших вод. О, Мата, ты сильнее любых гор материального мира», — говорили боги. «Все разойдутся перед тобой, только пойди навстречу этому».

хочу быть супругой того, кто дал обет быть обрученным лишь однажды, когда занято мое место, о чем я могу еще желать? Не волнуйся, не плачь, не труди, силы сягших и сердца не мучай. Ты жива, ты во мне, ты в груди, как опора, как друг и как случай. Добрый путь ваша связь, ваша честь не под кровлею дома. Как росток на свету распрямясь, ты посмотришь на все по-другому. Ее вздох, выдох, решимость и взгляд наполнили мужеством собравшихся. Я снизойду, но лишь навстречу тому, кто не испугается моей мощи. Я буду нести с вершины миров, и тот, чья рука не сломится, протянувшись мне навстречу, будет благословлен силой и преданностью моей жизни. Есть среди вас желающие разделить со мной такое путешествие? Замерло собрание. Но уже мгновение спустя звенел в ушах полубогов новый гимн. Хар-хар Махадев! Хар-хар Махадев! Ни острием ножа, ни оружием божественного происхождения, ни силой мантры разрезала мата пространство. Но горящим пламенем любви ее несло течение в руки к возлюбленному. Она ворвалась в крохотную вселенную, не заметив, как подол зацепил небосвод, придав луне мерцающего блеска. По стержню всех миров она неслась к Гималаям. Еще мгновение, одна капля, и поверхность будет гранитной твердью. Она разобьется на тысячи лучей. «Пусть лучше так, чем...» — шептала она. «Быть!» — поток воздуха забивал слова «без тебя», — прервал ее Шива, подставив голову к ее стопу. Нежнее молока стало ее сердце. С великим смирением и состраданием она растворилась на его руке, не смея причинить какого-либо беспокойства. Добрый путь, наша связь, наша честь не под кровлею дома. Как росток на свету распрямясь, я смотрю на все по-другому. Серебряная луна взошла над Кайлашем. Пушистые хлопья спустились на землю. Люди замерли, прислушиваясь к возрастающему звуку, который обволакивал скалы со всех сторон, подобно скрежету жемчуга зеркала. Странное чувство будоражило народ, но не пугало. Оказалось, предвещало встречу с чем-то воистину загадочным и нежным, как лунный свет, как хрусталь, как первый снег.

ради радости принесет нам уничтожение сыновей Дритараштры. То есть, ну, Арджуна, он косвенно намекает, что, ну, что даст ли мне столько же наслаждений духовная жизнь, сколько мне приносят мои материальные амбиции. Сколько мои материальные желания мои приносят мне. Ну, вот наслаждение. Даст ли мне столько духовная жизнь или не даст? Ну, то есть, ну, Арджуна как бы этими вопросами намекает, что не даст, естественно. Иначе бы не было, если бы он знал, что даст, то он бы не задавал эти вопросы. Но он внутри что думает, что духовный, к сожалению, духовная реальность, она более скудна, чем материальная. Ну, потому что человек еще... Ну, почему такие вопросы? Ну, Вишванатх Чакраварти Такур, он говорит, что такие вопросы Арджуны, они преследованы невежеством. Из-за того, что Арджуна еще нет никакого понимания духовности. Из-за того, что вот этот вот аванс первичный дал серьезный импульс. Вот это вот первичный контакт с Богом и первичный контакт с чем-то чистым и таким искренним, чистым и вот таким природным, да, вот нашему естеству, духовными знаниями, либо какими-то благостными знаниями. Да? Ну, он дал как бы вот этот первичный импульс духовный, общение с Богом, но в конце концов, ну, вот этот первичный импульс, ну, это же не так, как в фильме «Матрица», да, втыкает просто тебе кунг-фу туда, и ты уже можешь драться, да? То есть это же не так, да, или там, ну, воткнули там тебе еще что-то там в голову, там у тебя оружие такое вылезает, да, это же не так, да, духовный процесс так не происходит. И хотя кажется, что так оно и есть, что я все уже узнал, но на самом деле Арджуна, ну, как бы, ну, преданный еще в невежестве находится. Он еще не понимает, ну, в принципе, что такое духовная жизнь, не понимает механизмов, инструментов нет никаких. То есть он только познакомился со своим внутренним миром и познакомился с Богом. И первый контакт вот этого, да, ну, такая встреча после долгой разлуки, она принесла огромное вот такое, ну, огромное счастье первичное, да? Но потом, когда привыкли к этому состоянию, то счастье ушло. Ну, поскольку, ну, это все равно, что, знаете, как два друга старых встретились, обнялись, а дальше не знаешь, что делать. То есть нечем порадоваться, ну, много времени прошло, допустим, там 5-10 лет прошло, да, и два друга встретились, обнялись, но они, ну, как бы, ну, представьте, да, если бы они пытались сразу же получать наслаждение друг от друга, ну, от отношений, это же не получится, потому что ничего не знают. Максимум это можно что-то вспомнить старое, но это быстренько все, но это может даже не актуально быть в текущих обстоятельствах, да, и что люди делают? Они начинают узнавать, а у тебя что нового, а расскажи, как ты там, они начинают мировоззрение друг друга узнавать историю жизни до этого момента и так далее. И то же самое преданному, ну как бы преданному, по идее, нужно делать. Ну, то есть человеку, который ищет Бога, по идее, тоже нужно делать. Но вот на этом этапе, ну, Арджуна понимает, что, ну, что он как бы не может, ну, он не понимает, ну, сколько счастья ему даст духовная реальность. Вот. И хотя в теории где-то там глубоко внутри мы понимаем, что это, ну, даже сравнивать нельзя эти вещи. Потому что это разные миры, ну, это разное, скажем так, измерение счастья. Вот. Вот. Но Арджуна, он не обладает никаким знанием о Боге, и поэтому что он делает? Он скорбит просто, что не хочу, потому что я там не буду счастлив.

состоянием, соответствующим югадхармам, в Кали-югу даруются людям, которые воспевают святые имена Господа. Господь Чайтанья Махапрабху говорил: «В век Кали святое имя Господа является воплощением Господа Кришны. Воспевая святое имя, человек общается с Господом. Такой человек получает духовное освобождение». Интересное утверждение содержится в Шри Кришна Самхите Шрилы Бхактивинода Такура. Он пишет, что проанализировав уровни духовного развития людей, мудрецы прошлого указали святые имена наиболее благотворные для людей каждой эпохи. Такие имена известны как Тарака Брамана Нама. Святые имена, дарующие освобождение в Сати-югу, таковы: Нараяна Параведа, Нараяна Паракшарах, Нараяна Парамуктир, Нараяна Парагатих. Господь Нараяна – высшая цель знания. Более того, Господь Нараяна есть высшее освобождение. Эта молитва олицетворяет почтение и благоговение перед величием абсолютной истины, являющей себя в облике Нараяны. Итак, в Сати-югу дух преданности выражался главным образом в Шанта-расе – почтение, и в меньшей степени в Дасья-расе – служении. Для соответствующей эпохи Трета-юги была составлена такая Тарака Брамана Нама – Рама Нараяна Нанта Мукунда Матху Судана Кришна Кешава Камсаре Хари Вайкундхавамана. Я поклоняюсь Всевышнему Господу, произнося Его божественные имена: Рама, Нараяна, Ананта, Мукунда, Матхусудна, Кришна, Кешава, Касари, Хари, Вайкунтха и Вамана. Все эти имена Господа тоже указывают на доблесть Нараяны. Однако имена Матхусудана, убивший демона Матху, и Касари, враг Камсы, имеют отношение к расе дружбы Сакхья. Друзья Кришны нередко употребляют эти имена, обращаясь к Нему. Таким образом, в Трета-югу в полной мере проявлена Дасья-раса и в некоторой степени Сакхья-раса, то есть раса служения и раса дружеская. Однако по-прежнему превалирует дух поклонения и благоговения. В Двапара-югу, эпоху, предшествующую Кали-юге, для достижения освобождения рекомендовалась следующая мантра: Харе Мурари Матху Кай Тапхаре, Гапала Говинда Мукунда Шауре, Ягнеша Нараяна Кришна Вишна, Нарашраямам Джагадиша Ракша. О Господь Хари, враг демонов Муры, Матху и Кайтапхи, о Гапала Говинда Шаури, о Мукунда, дарующий освобождение, о Нараяна, властелин жертвоприношений, о Кришна, о Вишну, о Господь Вселенной, пожалуйста, защити меня, ибо у меня нет иного прибежища. Имена, перечисленные в данном стихе, свидетельствуют о том, что Господь является единственным прибежищем для беззащитных живых существ. На этой стадии преобладает Шанта, Дасья, Сакхья и Ватсалья раса. Тарака Брамана Намой для века Кали является Махамантра. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Шрила Бхактивинода Такур описывает исключительность Махамантры следующими словами: Кришна и Рама – самые сладостные имена Господа. В этом стихе отсутствует молитва как таковая, но он свидетельствует о сильной привязанности к Господу, обусловленной пробуждением духовных рас. В этой молитве отсутствует упоминание о доблести Господа и молитвы об освобождении. Эта мантра указывает лишь на то, что любая душа наделена любовным влечением к высшей душе. Эта молитва предназначена для тех, кто идет по пути Мадхурья расы, супружеской любви. Постоянное размышление над величием этих имен есть высшая форма поклонения Господу.

любой контакт, он дает результат. То есть смотрите, когда люди отношения строят через нижние центры, они свою карму там завязывают. То есть смотрите, нижние центры означают, в нижних центрах находятся все грехи человека, туда первый элемент земли опускается вниз, все грехи находятся внизу, самое лучшее вверху находится. Если люди строят отношения через верхние центры, как мы с вами, мы обмениваемся самым лучшим между вами. Когда отношения через нижние центры строятся, то тогда люди обмениваются самым худшим. И поэтому, когда муж и жена обмениваются самым худшим, они получают возможность отрабатывать карму. Потому что в этом случае они начинают пилить друг друга, мучить друг друга и таким образом очищают свою жизнь. Через страдания или через знания. Но когда человек объединяет себя с чужим человеком, тогда происходит все иначе. Он тогда завязывает себя на том, что не дает ему быть счастливым. Ну, то есть он обменивается плохой кармой с чужим человеком, понимаете? Означает, что любовь уже не будет жить в его сердце. Потому что с любым, с чужим человеком любовные отношения построить невозможно. Можно строить только отношения наслаждения. Любовные отношения можно строить только с тем человеком, который тебе позволено строить эти отношения. Если ты недозволенно эти отношения строишь, там не может быть любви, потому что там нет закона. Без закона нет любви. Допустим, у меня есть муж, а я с любовником как бы отношения строю. Закона нет. Какая? Любовь означает честное отношение. Там нет честного ничего. Поэтому нет любви. Там есть просто наслаждение и все. А это разрушает жизнь человека. Видите, веды очень просто объясняют все вещи. Не надо беспокоиться о том, чтобы там что-то не понятно. Почему же мне кажется, что у меня правильные эти отношения? Потому что у меня нет знания. Как же определить, правильно или нет? Это покажет время. Что с тобой дальше будет, то и определит. Если, допустим, женщина строит отношения с чужим мужчиной, она замуж может выйти или нет? Она не может выйти замуж, потому что ее сердце занято чужим мужем. И пока она будет занята,

0: Нарушение закона к чему приводит, вы все знаете. Человек попадает в тюрьму заключение. Но в наше время, конечно, закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. О времени хочу сказать. Так и есть. Я вспомнила сейчас Иисуса Христа, его высказывание из пророка, из Иешуа иначе, но и тоже. «Благословляйте оскорбляющих, унижающих вас и ваших близких», сказано. «Любите врагов своих». Это неспроста, там глубина такая. Вы знаете, что о дереве судят по плодам. А по словам судят о качестве поведения человека, о сознании человека. Сознание означает «я есть». Сознание самое главное. И вот слова наши служат плодами сознания, сок смысла их праведной речью сочится в устах. Речью управляет огонь. Вот что опасно. «Не предлагайте, — говорю детям, — этому огню нечисть. Не оскверняйте. Вы померкнет, потухнет огонь. Правильно, погаснет». Вот во многих дагестанских языках огонь означает «са», «чесар». В нашем языке, на табасаранском языке, самый сложный язык, вы знаете, второе место по сложности занимает. «Цар» у нас означает «линия», «граница». Не переступайте. Правильно? Уже опасно. Предупреждение как бы. «Сай» – огонь, и «цар» – линия. Я задаю вопрос, детям говорю, чем отличается человек, человеческая форма жизни от животной формы. Вот да.
1: И что же отвечают дети?
0: Вот я сейчас могу сказать всем во всеуслышание, чем отличается. Никто не, многие не задаются этим вопросом, правильно же?
1: Да.
0: Оказывается, Бог одарил, можно сказать, человека такими двумя божьими дарами. Он наделен разумом и речью. Правильно?
1: Да.
0: Вот. И речь, говорю, должна быть какой, ребята? Разумной. Homo sapiens, человек разумный, скажем.

Самскара – это эмоциональные впечатления, которые получает человек вместе с этим действием. И вот эти самскары, они у нас внутри, в уме запечатлеваются. Например, девушка наблюдала, как папа с мамой ругались, и она все это время она ждала вот это вот чувство, да? Потом она забыла об этом, но эти самскары остались. И если хотя бы что-то напоминает отдаленно вот эту самскару, эта самскара, она никогда, с ней ничего не случается, нет там, понимаете, что со временем она уходит, нет, она всегда остается, навсегда. И в этот момент происходит оживление этой самскары. Интересно, что вот эти самскары работают, знаете как? Вы, например, подходите к человеку, вы знакомитесь с ним, он вам еще ничего плохого не сделал, какой неприятный тип, да? В чем дело? Он что-то кого-то напомнил. То есть внутри сработала вот эта самскара, и мы интересно, что фактически мы друг с другом практически не встречаемся. Я вам открою очень интересный секрет. Почему? Потому что в основном мы общаемся исключительно при помощи вот этих самскар. У меня есть студенты. И не так давно я с ними провожу семинар, тренинг. И говорю, поднимите, пожалуйста, руки, кто меня боится. Половина аудитории поднимает руки. Я говорю, ну, давайте мы с вами, значит, по очереди. Вызываю одну студентку. И я говорю, вот представьте себе, что вот стул. На стуле вот сидит Марина Замшарифовна, которую вы очень сильно боитесь. Сама сажусь в сторонку и говорю, ну как-то вот озвучите, а что самое страшное во ваших взаимоотношениях с ней? Да? И она говорит, вы знаете, у меня такое чувство, что если я сделаю что-то неправильно, а она говорит, вот так сделать, и пойдет. Я с интересом слушаю, говорю, да, а что она еще сделает? И каждый раз, когда она будет меня видеть, она будет и вот так проходить. Я говорю, прям вот, а кто это, говорю, в вашей жизни так делал? Потому что, ну вот я как бы знаю себя, я точно так не делаю. То есть это вообще ко мне никакого отношения не имеет, понимаете? Мне даже обидеться не на что, потому что, ну, вообще не моя модель мира, да? А она говорит, я так всегда делаю. Она говорит, если мне что-то не нравится, я, говорит, потом обязательно вот так вот. И именно вот так, как я вас сейчас изобразила, вот это обычно делаю я. Я говорю, а еще кто в вашей жизни так делал? А меня бабушка всегда так воспитывала. То есть меня бабушка никогда не била, моя бабушка воспитывала меня так, этого было достаточно. То есть вот этими хмыканьями она мне показывала все. И вы, говорит, на самом деле чем-то похожи на мою бабушку. Я говорю, очень хорошо. А скажите, пожалуйста, чем я от вашей бабушки отличаюсь? Она говорит, ну вот отличаетесь тем-то, тем-то, тем-то. А я говорю, а когда вы видели, когда я вот так вот делала? Она говорит, ну еще ни разу не видела, но я предполагаю. И это очень интересно, что когда начали студенты озвучивать, да, они потом сами начали хохотать, потому что они говорят, слушайте, мы с вами-то еще ни разу не встретились, да, мы уже 2 года проучились, но 2 года мы контактируем с бабушками, с дедушками, с фантомами причем, да. Например, мой отец был, предположим, очень деспотичным и так далее. Теперь я своего мужа награждаю этими качествами. Муж еще не успел брови сдвинуть, а что ты кричишь? Он говорит, я еще не успел. Не надо кричать! Почему? Кто кричит в этот момент, да? И муж уже в смущении, может, я как-то кричу, он уже сам смущен думает, я, может, что-то я никак не понимаю, что. Это интересно, что из-за самскар, это вот оптика, которая внутри нас становится полностью искаженной. Поверьте, вот когда люди приходят часто на сеансы, собираются разводиться, я им говорю, вы знаете, вам нужно еще просто познакомиться.

0: Нужно уметь прощать симпатии мужа или вашего избранника к другим женщинам. Вот я даже специально фотографию нашел. Кто-то, может быть, знает. Очень мне нравится актриса Эмили Блант. Очень хорошая актриса, посмотрел почти все фильмы. Мне нравится, хороший вроде человек, неплохой такой. Ну, звезда, естественно, да? Вот. На санскрите, кстати, видите, в скобочках написано «вайшика». «Вайшика» буквально переводится, ну, как «куртизанка», да? То есть такая небесная танцовщица, что такое. А, то есть это никакая не проститутка, а наоборот такая, как такая светская львица, понимаете, да? Вот. Так вот, ну, жена моя знает. Я не знаю, может, она немножко не ревнует или что такое. Но вы поймите такую вещь. Я что, поеду на ней жениться, что ли? Это же тупо, да? Да? Я постеры не расклеиваю по дому. Не думайте, да, там. У меня нет фотографий, карточек каких-то. Я просто пришел, посмотрел, отдохнул в субботу вместе с женой. Сколько мы смотрели вместе фильмы. Посмотрели вместе фильмы, все нормально. Радуйтесь. Радуйтесь. Мужчинам нравятся женщины, запомните это. Мужчинам нравятся женщины. Мужчины приходят в наш мир, как в музей. И там вот восковые фигуры, все женские. Вот. Поэтому мужчина в любом случае будет смотреть на других женщин. Вот. Нам нужно контролировать не больше 12 секунд. Это шутка. В любом случае будет смотреть. Женщине нужно научиться ценить не то, что он не смотрит на других, а ценить то, что он смотрит, но остается с вами и выбирает вас каждый день. Продолжает выбирать вас. Это обязательно будет. Да? Тем более, если будут очень длительные отношения. Есть такой хороший анекдот. Мужу делают операцию. Сделали операцию, он под наркозом лежит. Жена пришла, ему там что стоит рядом. Он открывает глаза и говорит: «Какая ты у меня шикарная женщина! Просто обалдеть!» Глаза закрывает. Открывает через какое-то время. Такой: «Ну ты у меня красавица, красавица!» Опять закрывает. Он открывает и говорит: «Ну ты, да, симпатичная, ты симпатичная». Жена говорит: «Подожди, ты сначала шикарная женщина, потом просто красавица, а теперь как бы симпатичная?» Он говорит: «Ну наркоз-то проходит». Да. Вот наркоз, он у нас тоже есть. Этот наркоз проходит за первый год, может быть, за там еще что-то. Он наркоз есть. Этот наркоз называется вот, романтическая сексуальная привязанность.
1: Розовые очки.
0: Он есть. Он впрыскивается каждому человеку практически. Тут влюбленность, о чем Алексей, да, спрашивал. Вот. Но этот наркоз проходит. И важно, чтобы он прошел и что-то осталось. Потому что если он просто пройдет, ну все. Да? Не о чем больше говорить.
1: Не на что опереться.
0: Да. Вот. Поэтому важно, чтобы мы смотрели, да, внутрь и понимали, что вот эти все симпатии внешние, это так, ну вот как бы не особо. Пусть посмотрит там, что такое. Вот, но главное, он остается с вами. Мужчина начинается не там, где он, там сказать, не смотрит на других женщин, а мужчина начинается там, где он контролирует чувства. То есть мужчина, его уважают за то, что он чувство контролирует. У него чувство есть у него чувство, нравится ему. Но он контролирует себя и остается с вами. Вот это важно.

стояли с наставником в одном храме. И там такой склон бетонный, без лесенок с одной стороны. И две обезьяны вышли, самец и самка. У них вот такие зубы. И где-то, ну, буквально там в 2 метрах от нас. И я как-то на них не обратил внимания, я смотрел в другое место. И я услышал смех моего наставника. Думаю, что он смеется? Посмотрел на него, думаю, причину его смеха хотел узнать. Посмотрел, он смотрит на обезьян на этих и увидел там такую картину. Этот самец, он так, ну, в общем, испражнился. И испражнение, оно по вот этому спуску туда. И там такая кучка в одном месте уже собирается. То есть он не где-то это делает. Прямо в этом месте, чтобы там все было как бы, ну, культурно для них. И его это рассмешило, он засмеялся. А самцу это не понравилось, что над ним смеются. И он оскалил зубы, зарычал. И так как я ближе находился на него, то этот самец, он просто на меня набросился. Такими зубами. Он просто присел и прыгнул. Потому что они, если они кусают, они могут кусок мяса оторвать. Легко причем очень. И я понял, что просто я здесь как бы ни при чем. Я здесь вообще, я не смеялся даже. Мне это не смешно. И это за короткое мгновение, за доли секунды я это сообразил. Я сложил ладони внутри и просто помолился, сказал: ты прости меня, пожалуйста. Я несовершенный. Я только приехал вот с этих западных городов. Я ничего не понимаю, если я тебя как-то обидел, оскорбил. Ты прости меня, пожалуйста. Вот это я продумал за доли секунды, пока он летел в воздухе. Он прыгнул, потому что. Ничего, ни страха никакого не было. Было просто состояние, как бы, то, что он неправильно подумал обо мне. Ну, когда я так подумал. Я попросил прощения. И он в воздухе поменял настроение, пока летел. И он просто прыгнул ко мне на стопы, руки положил на стопы мне, вот так упал просто. И лежал этот самец. Его лапы были у меня на стопах. И потом он повернул голову вверх, посмотрел на меня такими глазами. Эти глаза были не обезьяньи. Там в его глазах было прощение. Он просил прощения, что ты прости меня, что я вот так подумал о тебе. Но самка, она набросилась на моего наставника. Она на него набросилась. И он снял вот такой чадр и начал чадром ее гнать. Иди отсюда, иди отсюда. И он прыгал там с ней, гонял ее. А она никуда, и она хотела его укусить. И потом, когда она увидела, что самец встает спокойно и спокойно разворачивается и уходит, такой гордый весь, такая грудь у него, так шел просто. Она тоже остановилась и пошла за ним. И наставник ему сказал: если бы ты, я это не знал, что я это делал, просто у меня внутри это было. А он это увидел. Он говорит: если, он говорит, у меня не хватило благочестия, он говорит, сложить ладони и помолиться. Я не успел даже сообразить. Вот если бы ты так не сделал, он бы тебя разорвал, этот самец. То есть у них есть разум, этих, кто живет в духовном мире, животные, собаки, все там, они там очень разумные, они развитые, потому что, ну, здесь люди в этих местах не духовных. Память закрывается специально, иначе мы не сможем наслаждаться этим миром. Но говорится, в утробе матери ребенок до 7 месяцев беременности, он помнит 200 жизней своих минимум, прошлых. Потом, когда выходит из чрева, он постепенно начинает их забывать, забывать, забывать. Он начинает с этим миром соприкасаться, как бы обрастает всякими обусловленными вещами. Постепенно память закрывается. И вот, говорится, до 1,5 года, сейчас может даже меньше, до года уже может быть, в эпоху деградации. У детей другое видение совсем. Они не видят то, что видят взрослые. Это мы, взрослые, видим грубую материю, здесь такие цвета, грубые. Это грубые цвета, то, что мы видим. Дети это не видят. Они видят энергии. У них глаза еще чистые. Ничего не успели себя отрезвить чем-то. Они только энергии наблюдают. Они все удивлены всем этим. Сказать ничего не могут, потому что интеллект еще не развитый. И потом, если родители не поддерживают должный уровень развития ребенка, чтобы это зрение сохранить, то это зрение пропадет у детей. Они опять так же будут видеть, как взрослые уже потом. Год, полтора, два. Потом, если начнет заговорить уже, все тогда уже. Заговорить-то толком правильно никто не учит сейчас детей. Санскрит никто не изучает из детей. Хотя есть дети, которые с детства прям изучают. Один ребенок, он заходил в комнату к своей сестренке, моему 3 года было, по-моему. Она, его сестренка лежала в такой, ну, в детской такой кроватке. Он туда периодически забегал, он там с детьми игрался, но и периодически забегал к своей сестренке, закрывал дверь, чтобы никто не видел. И какое-то время там, минуту находился, обратно выбегал, играл. И так несколько раз, туда-туда, туда-туда бегал. Мне интересно стало, почему дверь закрывает? Он же ребенок, наверное, что-то там тайна какая-то. Ну, тайна же всегда влечет, подсмотреть охота сразу. Я думал, подсмотрю, что он там делает. Ну, он забежал, закрылся. Я так немножечко дверь так чуть-чуть приоткрыл и в щелочку наблюдаю. Он подходит к сестренке, к своей младшей, складывает ладони перед ней, наклоняется и говорит: о, душа, напоминай мне о Боге, ибо ты еще помнишь о нем, а я уже начинаю забывать. Разворачивался, убегал обратно. Но это дети преданных, то есть духовных людей. У них это есть еще склонность. Но он также понимает, что с возрастом он начинает терять эту память о Боге. Он же в сердце у нас так близко, и мы не можем вспомнить, что он там. Почему? Мы не хотим просто этого. Почему не хотим? Ну, представляете, постоянно с вами кто-то ходит. Везде. Постоянно с вами везде. Вы идете на кухню, он с вами. В туалет, он с вами. В магазин, он с вами. К любовнице или к любовнику, он с вами. Все, постоянно с вами он находится. Но его идея не преследовать. Его идея реализовывать наши желания.

0: Как мне развиваться, если я не различаю? Каков принцип развития? Давайте вспомним. Мы говорили, 72% наша обусловленность, а остальные проценты это что? Воспитание и общение. На основе чего я получаю воспитание и общение? Что это за энергии? На чем они основаны? На основе развлечения. Воспитанный это кто? Тот, кто различает. Как ребенок. Он берет какую-то гадость со земли и в рот себе сует. Ему говорят, фу, как оплюнь. Правильно? То есть он ребенок, почему у него разум не развит, да? То есть что такое ум, да? То есть если мы берем ум, манас, то это концепция исполнения желаний. То есть я хочу. Я вижу, что-то валяется, я хочу это. О, айфон валяется. То есть я себя веду, ну, как ребенок. Айфон. Можно я им орехи сегодня покажу? То есть это вот ум, он хочет, это мое тело. Когда тело находится на уровне ума, то в нашем сознании такая идея появляется. Мое тело хочет. А значит, я что должен сделать? Исполнять желание, правильно? Мое тело хочет. Такая логика железная. Тело требует витаминов. Понимаете? Надо рыбу есть. Все. Там же фосфаты или что там, я не знаю. Да, тело требует фосфора, я не свечусь. Все. Поэтому надо идти, чем тут всякую ерунду слушать, лучше с удочкой посидеть нормально. Хотя веда говорится, что рыба хуже мяса. Потому что рыба ест разложившееся мясо. Рыба падающая. Поэтому есть рыбу еще хуже, чем есть мясо. Но если я нахожусь на уровне ума, вот это детское сознание, то я могу думать, ну тело же требует, реально требует. Хочу айфон. Белый такой хороший. Это детское состояние сознания, поэтому что делают ребенка? Воспитывают. Разум проявляют. Разум это что значит? Я должен отличать. Не мою. Белый хороший. Не мой. У меня есть свой. Чёрный. Это мой. Им я могу орехи колоть. Но не буду. Разум. Различаю. Знаете, чужим можно орехи колоть.
1: Вредный разум.
0: Ну, разум, да? То есть, вот это вот... Вивека называется. Вивека. С этого Вивекананда, да? Вот это мудрец. Вивека. Функция развлечения. И ребенок подрос, уже сам видит, что какаху не буду трогать. Уже сам это реально понимает. Поэтому, что описывает Бхагава? Там любая чужая вещь должна восприниматься как испражнение. Кажется смешно. Не смешно, это разум. Я понимаю, не мое, значит, я к этому не имею никакого отношения. Не должен вообще об этом думать, смотреть, фу, кака. И сразу жить спокойно. Так как я не думаю, что фу, кака, думаю, о, нормально. У меня проблемы начинаются. Да, тут же проблемы начинаются. Мы должны четко отличать, что хорошо, что плохо. Вот это первая ступень йоги, яма, не яма. Что полезно, что вредно. То есть все начинается сразу.

я часто на семинарах любят люди со мной обсуждать эту тему. Я объясняю людям, допустим, по предназначению, когда даю, говорю, что, допустим, твое предназначение 50 тысяч рублей в месяц. Ну, зарабатывать, да, вот такова орбита тебе дана по твоей карме. Вот твой ресурс кармы 50 тысяч рублей в месяц. А ты берешь и начинаешь зарабатывать 55 тысяч. Это хорошо? Я аудиторию спрашиваю. Аудитория, в принципе, чаще всего женщины говорят, отлично, замечательно. Значит, молодец. Там, если это мужчина делает, значит, молодец, смог, да? Я говорю, а если он начинает 45 тысяч зарабатывать? А все говорят, ну, наверное, не совсем это хорошо. А почему, спрашиваю? Ну, мало, меньше зарабатывает. Ну, а как это ощущается? Каким образом это ощущается, да? Это ощущается так, что если я зарабатываю 55 тысяч, но мне по карме, по закону, по богоцентричной, то есть мне доля таким образом выделена, да, в этой вселенной на 50 тысяч, это означает, что я начинаю где-то подворовывать у вселенной, понимаете? Я начинаю подворовывать. Но просто так это все не проходит. То есть есть сферы жизни, есть здоровье, семья, карьера, там, я не знаю, отношения определенные. Где-то в каком-то месте я, значит, начинаю выбирать больше. Если я начинаю в деньгах больше забирать, то, значит, где-то этот ресурс кармы я с другого места забираю. Допустим, в семье. Там, значит, и чтобы заработать мне какие-то 5-10 тысяч больше, я, значит, больше должен уделять внимание чему-то, да, профессиональному. Больше там работать, меньше семьей находиться. Ну и, соответственно, здоровье свое терять больше. Например, да? Я тогда, когда я задаю вопрос по поводу, а если 45 тысяч, и люди уже так немножко начинают уже думать, что ответить. Скажешь, что же хорошо, тоже можешь попасть, да, как-то в этом. Тоже ничего хорошего, потому что ты не добираешь, получается, да. Тогда всегда корона вопрос женщины мне задают. Ну, когда, тогда как понять, какая у нас орбита? Факт. Каким-то образом же надо понять. Это все, когда мужчина задает этот вопрос, женатый, особенно если там женаты 10, там 15 лет, я им говорю, это очень хорошо чувствуют жены. Супруги вообще замечательно чувствуют. Даже если ты зарабатываешь какие-то деньги, но она при этом видит, что ты мог бы больше это делать, она всегда будет чувствовать неудовлетворение. И иногда у мужчин такой праведная такая претензия. А что это она мне постоянно говорит, что я там ничего не делаю? Я каждый день на работу вообще. Я каждый день хожу на работу, приношу каждый день деньги, а мне говорят, ты мало работаешь, приноси их больше. Я не могу понять, почему. Тогда я объясняю, что принцип простой. Потому что женщина, она чувствует, что ты расслабленный. Ну просто расслабленный. Ты мог бы больше приносить домой денег. На самом деле. Это означает, что тебе нужно реализоваться в своем предназначении. Но предназначение – это немножко другая тема. Но так или иначе, для того, чтобы человеку в том числе выпутываться из пут, бун материальной природы, ему надо свое предназначение, то есть для чего он заточен в этот мир, зачем он пришел. У всего же есть свое предназначение. Там, у ручки есть предназначение писать, у метро, там, вагона предназначение людей перевозить. Так и у человека есть свое предназначение. Он должен что-то в этом мире делать с помощью этого тела и сознания. И пока он будет находиться в низких гунах, то есть под влиянием низких гун, его предназначение как-то будет проявляться, но оно будет проявляться не, как бы скажем, КПД будет маленькое. То есть он будет очень слаб. Очень слабо будет проявляться в этом. Поэтому крайне необходимо человеку выпутываться вот из более низких, так скажем, гун в более высокие.

night long.

Секрет заключается как раз в том, чтобы научиться вот этой способности, да, желать и хотеть от мира того, чтобы это двигало нас по пути бескорыстия, по пути развития, по пути вот этого осознания своей истинной природы. Потому что пока есть персонаж, за которого я играю, у персонажа есть там какие-то цели, какие-то желания материальные в рамках игры, но есть реальность, истинная реальность, из которой мы изошли, реальность духовного мира. Это означает реальность духовных отношений, чистых в своей основе, когда мы отдаем бескорыстно, не ожидая ничего взамен. И говорится, что счастье, которое испытывает живое существо от этого, оно не может сравниться ни с чем другим. В Упанишадах приводится, например, описание разных уровней счастья, которые может испытывать живое существо, находясь в материальном мире. То есть говорится, что, например, на уровне планеты Земля вот счастье, которое мы можем испытать. Если бы у нас были все богатства мира, да, вся власть, все наши желания исполнились, то одно счастье. Говорится, что есть счастье в 10 раз превосходящее человеческое счастье. Счастье на уровне Ганхарва. Это такие формы жизни, которые райские певцы, музыканты. 10 раз больше счастья. Потом поднимаемся, значит, на планету там предков, еще в 10 раз больше счастья. И таким образом 14 планетарных систем, да, 14 уровней. И чем на более высокий уровень мы двигаемся, более высокий уровень что означает? Люди, живые существа, там находятся в состоянии, то есть они принимают философию, они осознают, что идея в том, чтобы научиться служить. Да? И счастья больше. Чем больше служения, тем больше счастья. И когда мы доходим до самой высокой планетарной системы, где находится вселенский разум, да, Брахма, которого называют еще, то есть там счастье уже измеряется, там, я не знаю, там миллионы. Ну, то есть 10 раз на каждый уровень, если поднимаемся, миллиарды. Огромное количество мы не можем осознать. И говорится, что это счастье даже, оно 10 раз меньше, чем счастье от освобождения. Помните вот эти три цели? Три основных мотива, которые находятся в основе любого желания. И вы могли посмотреть, как в тех желаниях, которые вы выписали вчера, это желание чего? Желание просто жить для себя, эгоистическое что-то, да? Мои амбиции, мои цели, мои планы, мои чувственные наслаждения в конечном счете. Либо это желание освобождения, я уже устал. Да. И говорится, вот это желание освобождения, счастье от освобождения, но в 10 раз превосходит счастье от пребывания в целом в сфере действия материальной энергии. Но это счастье от освобождения, его сравнивают с копытцем, служится в копытце теленка. По сравнению с океаном трансцендентного блаженства, которое находится в духовном мире, в духовной реальности. И поэтому, когда мы говорим одно желание «хочу быть счастлив», да, очевидный совершенно ответ. Но смысл мы вкладываем разный, в зависимости от уровня нашего сознания, в зависимости от уровня миропонимания. Для кого-то человека счастье – это вот, ну, футбол, бутылка пива. Ну, такое простое невежественное счастье, которое, кроме страданий, ни в начале, ни в конце, ничего не дает. Но постепенно с уровнем развития нас, как живых существ, с ростом нашего сознания, мы постепенно в это счастье вкладываем все более и более высокий смысл. И когда вот, например, там есть эта формула «я желаю всем счастья», да, практика, очень могущественная практика на самом деле. Если она еще делается правильно, то есть не просто на внешнем уровне, как ритуал, а на уровне смыслов, на уровне воли, да. Мы сейчас с вами рассмотрим эту анатомию звука, чтобы понять, как это связано с желаниями, то практика очень сильная. Но вопрос, когда я говорю, я желаю всем счастья, я чего хочу? Ну, счастье – это как? Вот я, например, желаю счастья Лики. Что это значит? Лика – это чтобы у нее, например, что было? Да? И здесь уже зависит от моего понимания, счастье – это как? Это что, чтобы у нее просто была там квартира, работа, хорошая семья, да, или чтобы она получила самореализацию какую-то, да, и испытывала там чувство удовлетворения, да, либо она осознала свою духовную природу и вошла в отношения с Богом. То есть разные уровни сознания, разные уровни понимания.

Сейчас я хочу вам сказать различие между древней культурой и современной. Различие заключается в том, что в современной культуре людям объясняют: а ты принимай, а ты улыбайся, а ты веди себя хорошо. То есть в современной культуре все объяснение основано на самой идее, что свое поведение можно поменять, просто настроившись на это. Древняя культура считает, что это неправильное представление о том, как все менять. Она считает, что человек не может поменять свое поведение просто потому, что он этого хочет. Потому что возможность поменять поведение идет от силы, которая находится внутри. Если у тебя есть сила на это, тогда ты это делаешь. Если этой силы нет, значит, ты этого сделать не можешь. Например, если я обиделся и у меня нет силы простить, я простить не могу. Я не прощаю. Если мне психолог говорит: ну ты прощай просто, прощай. Я говорю: ну у меня не прощается. Если он мне говорит: ну ты все равно старайся прощать. Тогда я психую и говорю: если тебе как бы иголочку в одно место втыкают и говорят: ты просто не обращай внимания. Ты можешь не обращать внимания в это время или нет? Ну, то есть, понимаете, как бы нужна сила. Ну, то есть, конечно, если ты сильный человек, ты там, как Камо там был, по-моему, да, такой революционер, он мог терпеть боль, и даже зрачки не расширялись. То есть, ну, такая сила боли. Сказал, что он не чувствует боль. Но на самом деле он просто терпел. Но мы же не Камо, как бы мы все обычные люди. И обида — это та же самая боль, только она имеет психическую природу. И человек не может ее терпеть. Для этого нужна сила внутри. Поэтому в древней культуре была другая совсем методика. Способность поменять свою судьбу зависела от того, насколько человек понимает, откуда брать силы. Откуда брать силы. Древняя культура считает, что все источники силы исходят от высшей истины. То есть я называю это высшей истиной, потому что в разных верах, в разных культурах, в разных традициях духовных это все называется по-разному. Но в целом большинство людей считают, что высшей истиной является высшая личность. Это Бог, Господь. Веда объясняет, что все религии, все веры, они правильные. Каждый человек с Богом строит свои отношения. Эти отношения прежде всего нужны хотя бы для того, чтобы получить силы. Веда объясняет, что душа, вот мы души, то есть мы маленькие искорки духовные, она сама по себе не может постоянно быть заряженной. То есть это сравнивается с лампочкой. Лампочка не может сама по себе гореть, ей нужен источник питания, и она должна куда-то отдавать энергию дальше. Если она никуда энергию не отдает, тогда тоже не горит. И если нет подачи энергии, она тоже не горит. Так же устроена как бы душа по этой же системе. То есть первое, нужно откуда-то получать силы. Человек не может сам из себя силы выжимать. Понимаете? И второе, надо куда-то их отдавать. Если человек никому не отдает силы, не живет ни для кого, тогда и жизни нет. Допустим, есть такой феномен. Пока женщина живет для детей, она здорова. Как только дети выросли, начинают болеть. Есть такая история, да? То есть, как только у человека есть цель жизни, он очень активен, радостен, цели жизни нет, он в депрессии. То есть, если отдавать свои силы некуда, человеку незачем жить, он теряет смысл жизни.

0: ну, что такое грех, что такое папа. Это, ну, это поступок, за который приходит сожаление. Именно поэтому за грехи приходит наказание. То есть приходит наказание за грехи не потому, что это грех, потому что там где-то написано в скрижалях. Это грех. Да? За грех приходит наказание, чтобы мы восстановили свое счастье. Для нас. Да? Но не потому, что мы виноваты, да, и мы ждем. Да? Нет. Ну, все реакции, которые к нам приходят негативные, приходят для того, чтобы скомпенсировать наше же угрызение совести.
1: Ну, а хіба не є ці угрізі до кори сумління голосом Бога?
0: Да, есть. То есть, ну, и голос Бога, он нам говорит, что ты поступил так, как ты не должен был поступать. Ты сделал то, что тебе не свойственно. И это называется угрызение совести. Вот. Ну, и, ну, языком более простым. И поэтому, ну, и поэтому отплата, ну, к примеру, за грех, за какое-то противоестественное действие, оно, ну, оно дает нам способ, как бы, ну, себя же, ну, ну, почувствовать, ну, какой-то, знаете, такой баланс, компенсацию. Да? Это естественно. Вот. И именно поэтому, ну, есть такая христианская, ну, течение, там, где люди, они себе батагам бьют. Ну, знаете таких? Вот, эти, ну, это, ну, католики. У католиков это, ну, там есть такая, скажем так, стезя у них. Вот. Почему они бьют себя батагамы? Они не делают ничего плохого, но они как бы за прошлое, за свое, понимаете? То есть они как бы пытаются...
2: Купают их.
0: Да, вот как бы они, ну, они пытаются вот этим методом, знаете, этим методом как бы отплаты, вот, сделать себя еще больше как бы счастливым и духовным. Но они не понимают, что этот метод отплаты, он работает лишь тогда, когда человек виновен. А не тогда, когда человек просто хочет... Ну, это как, знаете...
2: Взять авансы за свои грехи. Будущее.
0: Да, да, вот. Вот именно так. Ну, что как бы... Они хотят взять вот эти вот авансы, но причем они думают, что авансы, ну, даже не за грехи, но вот они знают, что я плохое сделал что-то, искупил, и мне хорошо. Ну, и мы все знаем. Сделал, ну, к примеру, обидел кого-то, пришел какой-то, не знаю, ну, что-то подарил, либо какие-то приятные слова сказал человеку, и все, отношения выровнялись, мы снова друзья. Ну, там есть какой-то осадок, ну, он пройдет со временем, да, забудется, но мы друзья. Ну, там либо этот осадок еще, ну, еще как-то можно компенсировать. Вот, и вот смотрите, вот есть такое ощущение, да, вот, ну, мы совершили какую-то, ну, вот обиду, наш уровень понизился, мы сделали какие-то хорошие поступки, мы снова равны. Вот. Что хотят сделать эти ребята? Они знают, что вот это вот чувство, да? Ну, вот когда выравниваешься, это счастье. И они хотят, ну, и они думают, что если я буду постоянно совершать покаяние, то я буду еще даже больше счастлив. То есть я вот этими покаяниями буду постоянно себя делать счастливыми. Ну, как бы счастливым, понимаете? Какая теория глупая. Если в ней разобраться серьезно, если взять ее, ну, по-настоящему в ней разобраться. То есть вот эта вот система ценностей, она, вот эта система покаяния в христианстве, ее не было при Иисусе Христе вообще в принципе. Ее никогда не было, системы покаяния. Ни в какой религии не было системы покаяния. Просто так, да, такой, знаете, я просто прихожу там и каюсь. Да? Но если ничего противоестественного не делал, я не буду счастлив от покаяния.

наш ум, он очень изворотлив. Есть так называемая ложная правдивость. Первое проявление ложной правдивости. Человек ходит и кается. Не и кается, а кается. Я такой плохой, я такой никчемный, я такой падший. Причем он употребляет ключевое слово, которое звучит так. Я самый падший. Я самый падший, самый никчемный, самый греховный. В общем, похвалить себя можно по-разному. Понимаете, только глупые люди говорят во всеуслышание «я самый хороший». Так и говорят наиболее глупые люди. А те, которые похитрее, они понимают, что когда мы говорим «я самый хороший», мы выглядим глупо. Они говорят, нет, ну самый хороший неправильно. Они говорят, я самый плохой. Самый плохой. И все вокруг, да нет, ты хороший. Не, я самый плохой, я ужасный, несчастный. И все вокруг, о, какой он святой. Нет, ты хороший.

будет очень стыдно. Так вот, когда человек реально признается себе в своих грехах и признается, допустим, священник, он это один на один только может делать, он никогда не будет кричать этого всеуслышанно, понимаете? Потому что это очень стыдно. Перед одним-то человеком стыдно признать, это очень больно. А если их тут десяток, другой, и он там всем вещает, и я такой, я сякой, это просто лицемерие. Такая изворотливость нашего ума. Хорошо. И вторая причина, по которой человек начинает так себе говорить, вот это я плохой, эта причина называется духовная лень. Когда человеку проще признаться себе, что он никчемный, ничего не может, ни на что не способен, главное, ничего не делать. Ничего менять не хочу, поэтому я буду постоянно признаваться себе в том, что я никудышный. Почему? Потому что делать ничего не хочется. Называется духовная лень. Ничего общего с правдивостью тут нет. Есть просто желание оправдать свое нежелание что-то менять.

Та ти еши, та ешу,

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

больше нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

Материя трансформируется. Что дальше? Ну, вот она трансформировалась. Все. Трансформировалась и вошла в статичное состояние. По природе духа, который динамичен, ни одни статичные состояния его не интересуют вообще. Представляете? Кажется, всю жизнь стремился, хотела выйти замуж, хотела закончить. Только бы закончить. Вот закончу, я буду самая счастливая. Как только я закончу, я буду самая счастливая. Закончила. Нифига особенного. Да, доченька, это только начало. Да. Не слабое начало. 10 лет молодости коту под хвост. А что дальше, мама? Еще 5 лет. Только бы закончить. Вот закончу, все начнется. Закончила. Я говорю, чего? Ну, это просто бакалавантура, это бакалавр, nothing. Ну, это просто ничего, доченька, это просто начало. Что тут радоваться особенно? Надо аспирантуру, надо то. Или надо искать хорошее место работы. Ищем место работы. Вот найду место работы. Потерла студенту, потерла бременским музыкантам нос. Написала Деду Морозу. Нашла место работы. Нет проблем. Нашла место работы. Можете нарушение еще написать. То же самое. Эффект такой же. Работает как плацебо. Да? Может просто пишите. Или пишите записки Матроне Московской, мастером Святой Матроне. Или Нарушевичу. Сработает. Срабатывает, я знаю. Ну, сила у меня нет такой силы духовной, как у православной святой, но срабатывает, исполняется желание. Дальше-то чего? Ну, исполнилось желание. И чего? Что дальше будет? О, Руслан Альбертович, спасибо вам большое. Спасибо великому Сталину за наше счастливое детство. Мы слушали ваши лекции. И я или там моя подруга вышла замуж. Я говорю, почему я должен радоваться? Он такой зануда, да, лектор? А чему радоваться? Чему радуетесь? Да, над кем смеетесь? Да. Действительно, чему радоваться? Потому что это не может быть целью. А что ты дальше будешь делать? Ну и что она вышла? Это вообще не говорит о том, что она счастлива, потому что, скорее всего, несчастлива, потому что я-то думала, что достижение, оно и есть счастье. Как оно может быть? Это просто манипуляция мертвой материи. Вы получили бумажку о том, что муж и жена, осталась пачка фотографий, может быть, в цифровом формате тоже, тонкая материя, электронная, может быть, в бумажном формате альбом. Это материя. Остались две свечки из православного монастыря. Да, это уже духовная материя, одухотворено. Да? Но, в принципе, что произошло? Ничего особенного. Ну, как бы ничего особенного. Если не было отношений, и просто женщина вышла замуж, а что произошло? Или она надеется, что они вдруг начнутся просто потому, что мы поженились? С какого перепугу? С какого перепугу манипуляции материи приводит к счастью? Счастье возможно только, если ты двигаешься дальше. Потому что природа души динамична. Все время находиться в движении. Вы в разных книгах, там, лирических, поэтических, мистических, слышали это, да? Что счастье – это не состояние, да? А что это? Протон.

Ну, есть один из, ну, один из таких вот принципов семейной жизни, что как бы, ну, это такая культура семейной жизни, что как бы женщина, она, ну, не должна там, допустим, ну, на виду держать какие-то, ну, интимные предметы одежды, да, например. Она, ну, не должна, ну, на виду одеваться, да? Ну, допустим, даже у мужа, да? То есть это, ну, это такие принципы ведические. Это, ну, сохранение. Ну, для женщин-то это вообще все равно, да, где тут, тут там оденусь, да, ну это же как бы муж, да, или там, ну, там, как, ну, нет проблем. Но для мужчин это определенная психическая, ну, самскара. То есть женщины, они должны всегда перед мужчинами быть, ну, опрятны. То есть, ну, если, ну, женщины одеваются, то они должны делать это, ну, в другом месте, не, ну, не там, где мужчины. Вот. Ну, это один из нюансов. Плюс, ну, какие-то такие, ну, интимные, ну, моменты, ну, там, женские, там, допустим, ну, связанные с женскими, скажем так, ну, женской жизнью, протеканием женской жизни, да, то они, ну, мужчины, ну, не должны это видеть. Ну, как бы, ну, мужчины, ну, то же самое, как роды. То есть мужчины не должны видеть роды. То есть, ну, все, что связано с, ну, с какими-то, скажем так, не демонстративными такими вещами, то есть мужчина должен видеть, ну, какие-то такие закулисные женские, ну, вещи, то есть мужчина, ну, не должен видеть. Это часть семейной культуры. Вот раньше мужчина и женщина, ну, они вообще жили в разных, скажем так, комнатах, да? Раньше, ну, в ведической культуре люди не спали даже вместе в одной постели, то есть жили в разных комнатах, и отношения между ними, и вот эта вот романтика, которая сейчас люди жалуются, блин, там, и ходят там к каким-то там сексологам, там, каким-нибудь, или там к каким-нибудь этим психотерапевтам, что, блин, я уже не могу так вот любить, там, так, как раньше. Это связано с тем, что люди постоянно вместе, ну, как бы, трутся. Постоянно они в, ну, в интимной зоне друг друга находятся, да? Ну, это не означает, что там сексом занимаются, но постоянно они имеют, как бы, близко находятся друг к другу. Вот. И поэтому романтика исчезает. Раньше люди, они как бы жили в разных комнатах. Да? Но это, ну, это не руководство к действию сейчас. То есть, ну, надо жить так, как это естественно в нашем культурном, ну, в культурных рамках. А если даже что-то менять, то это делать очень-очень постепенно, в течение, может, ну, десяток или, ну, там, 10-20 лет. Да? Вот. У меня есть, ну, такой пример. Ну, взрослые уже люди, но я с ними дружу. Вот, и они, ну, сейчас они уже в разных комнатах живут, но они к этому шли 15 лет. Они так постепенно, ну, расходились, и они сейчас. И я не спрашивал, а как это вообще? Ну, он уже такой, ему 55-60 лет, ну, где-то так. Ну, не, 60 лет, 50-60 лет. А я спрашиваю, а как это? Ну, расскажите ваши эмоции по поводу этого. Он говорит, а я, говорит, полюбился же жену, как только мы. Ну, как постепенно. Ну, не сразу, потому что, ну, женщины не переживут. Это будет равносильно разрыву отношений. Прям опыт отдельно, да. Вот. Ну, как бы в женской психике это будет равносильно разрыву. Ну, мужчина там, я не знаю. Ну, мужчина просто, ну, идейная такая тема. Да, идейная, это буду отдельно. Вот. Ну, как бы, ну, постепенно, если так делать, то, ну, любовь усиливается. Он говорит, я жену полюбил. Вот. Я теперь, ну, вот каждый момент с ней для меня как праздник. Как праздник. Вот. Ну, это, опять-таки, это очень медленно, ну, и 50 лет уже, ну, в молодости, это, я думаю, травмоопасно, когда страсти много, лет до 35-40 лет, я думаю, это травматично даже, когда так люди делают, потому что страсти много, и нужно постоянно какие-то ощущения друг от друга, вот, какие-то эмоции, там, касания, вот, и, ну, но с возрастом это благоприятно очень делать, когда люди, они так вот расходятся, и у них у каждого есть какая-то, ну, своя интимная зона, да, там, либо комната, либо какой-то уголок хотя бы. Вот, и они могут как бы там, ну, на ней.

И в разные эпохи благодарить Бога, служить Богу выглядело по-разному, разные способы. Давным-давно, когда люди жили дольше и они были чище, они могли заниматься такой практикой, которая называлась медитация. Они садились в позу лотоса, очень долго могли сидеть. Мы столько даже на стуле не просидим. Они могли жить очень долго, потому что они сокращали дыхание. Наша жизнь зависит от того, сколько мы вдохов-выдохов делаем. И они могли в своем уме сосредотачиваться на образе Бога и в молитвенном состоянии, все время находиться в молитвенном состоянии. Называлась медитация. Медитация – это не на свечку смотреть. Это тренировка просто для внимания. Идеал – это самадхи. Самадхи – когда все сознание сосредоточено на одном объекте, на Боге, на сфере души. И вот они могли сидеть очень долго в таком состоянии и все время в благодарственном, в молитвенном состоянии находиться. Называлась вот эта медитация. И вот для того, чтобы это можно нужно делать, тело должно быть здоровое, жить должно быть долго, ум должен, человек не должен смотреть интернет, телевизор и всю эту современную технику, иначе он этим заниматься не сможет. И люди жили тогда, не так много людей жило, но они все были праведными, святыми людьми, они этим занимались. Это было достаточно. Когда времена поменялись, уже ум стал более беспокойным, и ему просто сидеть и молиться там внутри, даже беззвучно, а просто в уме, да, слишком трудно стало. Поэтому это приняло другую форму. Это называется огненные жертвоприношения. Поджигали огонь, притом не спичками. Люди обладали таким могуществом, такой чистотой, что могли с помощью мантр, чистого звука, зажигать огонь. Они произносили молитвы, они вливали масло в огонь. Они делали эти ритуалы очень чисто, что таким образом они благодарили Бога, обращались к Богу, и тот отвечал на их молитвы. Вот эти все науки, астрология, да, это не для того, чтобы просто узнать, а что со мной будет. Они были специально для вот этих жертвоприношений, чтобы знать, в какое время лучше всего это делать. Вот эти все санскриты и все остальное для того, чтобы можно было правильно, чисто обращаться к Богу. И все общество было устроено так, что все участвовали в этом жертвоприношении. Сейчас такого не бывает. Сейчас нет такой чистоты. Позже, когда люди стали еще более беспокойными и не могли уже жить так чисто, появился способ, который называется храмовое поклонение. Люди стали делать храмы, и в храме уже можно многим чем заняться. Можно прийти подмести. Да? Зачем храм приходит, знаете? Не только, чтобы свечку поставить, хотя это тоже для этого, чтобы там что-то сделать, какое-то служение. И люди приходили в эти храмы, были великолепные алтари, привлекательно очень для глаз. И людям было легче сосредоточиться на Боге, обращаться к Нему через это поклонение. И в тот век, в который мы живем, хотя это поклонение в храмах осталось, к счастью, но также появился еще один метод, самый простой. Потому что сейчас вот по-настоящему вот той роскоши, как было раньше, храмы древности, если вы поедете в Индию и посмотрите на эти храмы, которые тысячелетия, они огромные очень. Как они их строили, непонятно. Это как эти пирамиды в Египте. Как они их строили? Откуда они их брали? Секреты какие-то знали, да. Вот, сокровища. Индия была самой богатой страной во всем мире. Эти англичане, они вывозили оттуда золото просто караванами. Мусульмане, как, а до них мусульмане вывозили. Куча всего. И сейчас такой роскоши нет, конечно. Но сейчас есть такой метод, который называется совместное пение. Ну, попеть-то русский народ всегда любил, да? Гуляние там, да? И это называется совместное прославление Бога. Почему в эту эпоху такой метод? Ну, с одной стороны, вот эта молитва не в уме, а вслух, уже легче это делать, легче сосредоточиться, хотя бы думаешь, что говоришь. С другой стороны, когда мы находимся в обществе, в кругу тех, кто обращается к Богу, то это делать легче, ощущение сильнее. Когда в обществе, легче. Поэтому в эту эпоху люди собираются на совместные богослужения. Совместные богослужения в разных традициях. Люди приходят, поют. И таким образом этот принцип яги или принцип богослужения, он проявляется сейчас в совместной молитве. Основной. Хотя

Субтитры создавал DimaTorzok.

Thank you.

посмотрите, веды, они вдохновляют человека, следуй принципу жертвенности, дхарме, но аргументы разные используют, понимаете? Лишь бы шел вперед человек. Поэтому существует много писаний. Ведь много ведических писаний, они предназначены для разных категорий людей. Они пишут, вдохновляют разных категорий людей. И вот здесь вот этот вот принцип, это какая книга у человека на столе имеется в виду, вот в те времена имелось в виду, каким писанием, каким, как бы, что вдохновляет его, что для него приоритет в жизни, что для него ценность жизни, ради чего он вообще живет. Книга означает его ценности, его вот эти вот приоритеты в жизни. И для людей в разных, на разных уровнях приоритеты разные. Если человек на самом первом уровне, да, для него, ну, такие книги интересные, ну, вот «Как не страдать», для других «Как можно больше заработать правильным способом», для третьих «Как можно наслаждаться и чтобы это было прилично», для четвертых «Как можно освободиться». Разные книги. И книга определяет, то есть что значит выбор книги означает, что я выбираю как цель жизни. И раньше это были ведические книги, они все так или иначе заставляли, вдохновляли человека идти к принципу жертвенности, так или иначе заманивали. Сейчас у нас с вами больше разнообразия на полках, особенно на электронных полках. У нас много вариантов. Раньше были такие, которые так или иначе вдохновляли идти вперед. Сейчас есть те, которые специально вдохновляют идти назад. И когда вот еще раз под книгами мы имеем в виду, это идеалы, к которым человек стремится. То есть есть наверняка у вас какая-то, как это называется, пример для подражания, да, это? То есть идеал, который вот, вот на которого хочется быть похожим. Есть какая-то книга, где описаны ценности, которые вас вдохновляют. Вот эта книга. И есть вот, о которой здесь идет речь. Вот. И книга, она, вот эта книга, это наш разум. Это самое главное, что у нас есть. Это наши идеалы. Как мы можем судить о уровне человека, по его идеалу? То есть он может быть, знаете, простым очень. Ну, два кота стоят рядом. Два рядом стоят. Один и второй. Ну, вот они два. И один что-то грызет, и другой что-то грызет. Но они грызут для разных целей. И можно спросить, ты зачем грызешь? Ну, кушать хочется. А ты зачем грызешь? Я грызу, потому что, чтобы мое тело было крепким, и я мог хорошо охранять дом. Ну, может, это собака, но не важно. От мышей, да. От соседей. Понимаете, да? Они оба грызут. Но цели у них разные. И кто из них более возвышен? Тот, у кого более возвышенная цель. Поэтому в зависимости от того, какая книга для вас, это книга, по которой вы хотите жить, вот такой уровень у вас есть. То есть вот по этим идеалам можно судить вот, уровень человека.

0: о великих людях. Mm-hmm. Бывают же великие художники, великие музыканты, ну, великие изобретатели, великие ученые.
1: Великие стяжатели внимания.
0: Но они же великими считаются не потому, что они сами это захотели, кого-то растолкали, потому что люди считают это великими.
1: Независимо ни от чего, они, все эти, что такое великий? Это тот, кто стяжает внимание. Бывает, например, великая эстрадная актриса, певица. Она великая. Почему она великая? А потому что очень многие люди отдают ей свое внимание. Великий – это тот, кто сумел стяжать много внимания. А супервеликий – это тот, кто по-прежнему стяжает внимание, а его и уже нет давно. Что значит великого композитора? То есть слушать музыку того, кого многие слушали.
0: Потому что она ему нравится.
1: Вот, а это другое дело. Если человек хочет слушать музыку, которая ему нравится, замечательно. А при чем тут великий композитор? Если он хочет слушать музыку великого композитора, это значит, он хочет маршировать со всеми, кто маршировал в сторону этого композитора. Величие – это лишь… Это, что такое великий? Великий – это количественная характеристика. Чем, если какого-то композитора слушает миллион человек, а другого композитора слушает миллион один, то вот второй он более великий. Это величие… Что такое величие? Это величина, да? То есть это чисто количественное. Если вы хотите слушать музыку композитора, который вам нравится… Независимо от того, слушают его миллионы или не слушают, то при чем тут великий?
0: Если великий композитор Иоганн Себастьян Бах, великий композитор, вы забыли, что он был великий, и потом его вспомнили.
1: Вот он стал великим. Он стал великим, когда его вспомнили, правильно?
0: Он был великим, когда его забыли. Они уже вспомнили его не потому, что
1: просто... Просто его музыка, она трогает какие-то тонкие струны вашей души. И вам хочется, вы его называете великим, вам хочется, чтобы это ощущение, которое вы испытываете при этих звуках, испытали и другие. Поэтому вы несете в мир свет музыки Иоганна Себастьяна Баха. Вам хочется, чтобы и у них души задрожали на той же самой волне, что и у вас. Это называется проповедь.
0: Я думаю, что большинство людей слушают его не для того, чтобы кого-то привлечь.
1: Да, но при чем тут великий? Когда вы говорите «великий композитор», вы даете ему характеристику. Вы хотите, чтобы я его послушал. Тогда в чем вопрос?
0: Это негативное отношение к великим людям,
1: Я даю характеристику понятия «великий». Великий – это тот, кто сумел стяжать много внимания. Великий финансист – это тот, кто сумел подчинить, там, Адам Смит, кто сумел подчинить своей теории миллионы, сотни и миллиарды людей на поколение вперед. Он великий финансист. Почему? Потому что все подчиняются, экономика сейчас работает по его правилам. Или там великий революционер. Это тот, кто сумел перевернуть несколько стран. Он великий революционер. Потому что если бы он был бы просто революционером, мы бы его и не знали. Что такое великий? Великий – это тот, кто заставил внимать ему многое количество людей, великое количество людей. Или великий религиозный реформатор. Вот люди думали в одном направлении, он пришел и сказал: «Стойте!» И все стали думать в другом направлении. Это великий реформатор. В этом нет ничего плохого. Это не значит, что любая реформа – это плохо.